0: Мини-экспресс на Ретро FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. На часах 6:07, на календаре 3 августа, а мы открываем новый день и новую неделю. И первый музыкальный час на Ретро FM Латвии. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин.
2: Доброе утро.
1: Выходные лично у меня были очень насыщенными. Я участвовала в квесте в киногородке, стилизованном под Америку 50-х. Ох, насыщенно было. Поучаствовала в девичнике, каталась на кораблике, ходила на мастер-класс. Похоже, я решила, что в одни вот выходные надо упихнуть вообще все, что можно.
2: Упихнула?
1: Да.
2: Поздравляю!
1: Да, это даже хорошо, лето у нас так активно проходит, и будет что вспомнить. А как твои выходные, Саш?
2: Тоже есть что вспомнить. Я ждал момента войти в студию и поздороваться, и сказать тебе привет, и слушателям привет. И рассказать кучу новых новостей, скажем так.
1: Которые отлично.
2: Подготовил за выходные. У меня тоже было все активно.
1: Активно? Устал? Мне понадобились как будто бы еще одни выходные. Мне
2: было наоборот,
1: еще два дня просто отдохнуть, поспать еще было бы в самый раз.
2: Я рад и счастлив, что началась новая рабочая неделя. Хочешь верь, хочешь не верь.
1: Ну, если честно, я тоже довольна. И в ближайшие 4 часа мы проведем вместе с радиослушателями. Впереди будут интересные истории, любимая музыка, новости и, конечно, отличная компания. Добро пожаловать в новый день на Ретро FM Латвия. Впереди Абба, Мама Мия.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! На Ретро-ФМ Латвия полезный лайфхак для тех, кого среди непреодолимого дня, точнее, среди дня непреодолимо клонит сон. Врач-хирург поделился идеальным рецептом перезагрузки организма. Так вот, принимать дневную дозу сна лучше всего с 13:00 до 15:00, когда естественная активность падает. Самое главное – спать не дольше 20 минут, чтобы мозг не успел провалиться в глубокую фазу, иначе вместо бодрости вы протрете глаза с разбитой головой. Ученые доказали, что такой короткий отдых повышает концентрацию внимания на 34%, а общую работоспособность на 16%. Но есть секретный трюк. Выпейте чашку кофе непосредственно перед тем, как прилечь на 20 минут. Кофеин начинает действовать как раз к моменту вашего пробуждения, давая двойной заряд энергии. Итого, короткий сон плюс чашка кофе, и вы снова в строю без всякой вялости.
2: Лен, я как раз только что тебе сделал капучино.
1: Да, спасибо большое.
2: Ты можешь выпить.
1: Очень в тему. И поспать на 20 минут.
2: И доспать.
1: Так и поступим. Хотя, скорее всего, так не получится. Ведь впереди после небольшой паузы Blue System с песней Romeo and Juliet. Ее и послушаем.
3: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзибс программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23.
1: В столице Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 23, плюс 24.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзибс.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто судьба.
1: Тельцы. Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью на счастливые случаи.
0: Близнецы. Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу? Причем никто даже не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.
1: Раки. Самоуверенность, а иногда и хвастовство, иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
0: Львы, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей вас окружающих может оказаться парочка другая, особенно чувствительных особей.
1: Девы, сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другой день.
0: Весы. Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих. Возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
1: Скорпионы. Сегодня вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничивать себя, боясь, что ваша самоуверенность излишняя. Отнюдь, вы действительно очень многое можете себе позволить.
0: Стрельцы. Не позволяйте мыслям, а тем более чувствам отражаться на вашем лице сегодня. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.
1: Козероги, вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.
0: Водолеи, грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
1: Рыбы, финансовая ситуация, в которой вы сейчас находитесь, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Так бы ты садишься завтракать.
3: Ну так ты же принес финики.
2: Ну да, перекуси, пока я буду рассказывать, кстати, про быстрые перекусы. Развивается же, в том числе и в Латвии, система стритфуда, все больше кебабных открывается, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Сейчас не будем о политических и там экономических аспектах. Поговорим о том, что в принципе вот эта вот культура уличной еды, она уже давным-давно нам тоже не чужда. А статистики, которые знают все, посчитали, что самый популярный стритфуд в мире — это как раз дёнер-кебаб, затем пицца и бургер. И как в любом чем-то очень популярном, важно все ранжировать и составить топ. Так вот, провели опрос. 7 тысяч точек стритфуда в сотне самых популярных городов мира. Топ-10 лучших мест для гастротуров в плане вот как раз-таки стритфуда. Победителем почему-то назвали... Ну, точнее, почему-то. По совокупности факторов, но это неожиданно. Париж.
3: Париж? Выяснил,
2: да, Париж, столица Франции, набрала 7,2 балла из 10, потому что фудтраков там высокая плотность, 4 точки на квадратный километр и так далее. Второе, третье место — Афины и Салоники. Третье, самые разноликие, это Лондон, 39 видов национальной кухонь. И затем Родос. Плюс еще в топе Барселона, Рим, Ханой, Будапешт и Амстердам. Рига еще не вошла в топ-10, но активно подтягивается. Так что подтягивайтесь куда-нибудь к точке, где выдают что-нибудь вкусное. И вы приятного аппетита.
3: А знаешь, что выдают на Ретро-ФМ?
2: Хорошую музыку.
3: Правильно, именно ее и послушаем. Впереди группа «Браво». Стильный оранжевый галстук.

0: 3FM. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: На часах 6:55. Сегодня 3 августа, а на Ретро-ФМ наша постоянная рубрика «День в истории». Давайте же посмотрим, чем же запомнилась сегодняшняя дата в разные годы и эпохи. 1922 год. Латвия. Кабинет министров принял положение о деньгах, запустив в обращение национальную валюту лат. Курс обмена к латвийскому рублю составил 50 к 1.
2: В 1492 году Христофор Колумб на трех каравеллах «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» отплыл на поиски морского пути в Азию, положив начало эпохи великих географических открытий.
1: 1778. В Милане оперой Антонио Сальери «Признанная Европа» торжественно открылось легендарное здание театра «Ла Скала».
2: А в 1963-м «Битлз» отыграли свой последний 292-й концерт в легендарном ливерпульском клубе «Каверн». Музыканты переросли локальную сцену и отправились покорять мир.
1: 1970-71 годы. Мик Джаггер дебютировал в кино в фильме «Представление», а Пол Маккартни официально объявляет о создании группы «Wings».
2: Сегодня день рождения звезд празднуют легендарный лидер «Металлики» Джеймс Хэтфилд и вспоминают величайшего джазового исполнителя, обладателя 20 премий Грэмми Тони Беннета.
1: 1900 год. В США основана шинная компания Firestone, которая спустя 8 лет обует знаменитую жестянку Лизи Генри Форда.
2: А в 1942-м в США официально основана Национальная баскетбольная ассоциация NBA.
1: 1882. Конгресс США ввел необычный запрет на въезд в страну. Под ограничения попали лунатики, сумасшедшие, преступники и иммигранты из Китая.
2: В 1922-м на радио Нью-Йорка впервые применили звуковой радиоэффект. Звук хлопающей двери воспроизвели с помощью двух деревяшек.
1: Ну и, наконец, 1950-55 годы. Папа Римский Пий XII объявил абстрактное искусство безнравственным. А в Лондоне состоялась скандальная премьера пьесы Самуэля Беккета «В ожидании года», где половина зала ушла прямо во время показа. Вот такой вот богатый на события день. Проводите его с умом, хорошим настроением и на одной волне с Ретро-ФМ. Впереди The Bangles, Manic Monday.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 20-23. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-24 градуса.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
11: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин, и мы будем вас веселить и бодрить, как всегда, с 6 до 10 утра. Открывает этот музыкальный час диджей Боба и Слейд. Поехали встречать это утро вместе.
12: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! На часах 7:09, на календаре 3 августа, а мы традиционно в это время поздравляем тех, у кого день имени. Сегодня в Латвии очень короткий список именинников. Поздравления принимает только август. А вот в расширенном календаре к нему присоединяются Августинс. Августинс, Ануфрис, Онуфрис, Онуфрия, Октавианс, Октавия, Октавия и Огест. По православному календарю именины сегодня у Ивана, Анны, Федора, Анисима, Георгия, Ануфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена. Август, между прочим, происходит от латинского «augustus», что значит «величественный и почитаемый». Это имя стало известным благодаря первому римскому императору Октавиану Августу, а позже именно в его честь назвали последний месяц лета.
2: Ну а среди православных имен сегодня можно выделить «Аннум» – древнееврейское имя, означающее «благодать» или «милость». Иван переводится как «бог милостив», Федор – «божий дар», Евгений – «благородный», Роман – «римлянин», Петр – «камень», Семен – «услышанный богом», Георгий – «земледелец», Ануфрий – имя египетского происхождения со значением «вечно добрый», а Анисим с древнегреческого переводится как «полезный» или «приносящий пользу». Всех именинников поздравляем, желаем прекрасного начала новой недели.
1: Ну а впереди после небольшого большой паузы Андрей Губин с песней «Я знаю, ты знаешь».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Сегодня 3 августа, на часах 7:19, а мы с вами именинников и именинниц уже поздравили. Давайте же заглянем и в календарь необычных праздников и посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня в мире. Сегодня отмечают День арбуза. Арбуз примерно на 92% состоит из воды, а самый тяжелый из когда-либо выращенных весил больше 159 килограммов. Этот рекорд зарегистрировали в США в 2013 году.
2: Сегодня также отмечается День мытья полов. Шуточный, конечно, придуман в США, но факт остается фактом. На своих подошвах мы в дом заносим буквально миллионы микроорганизмов, поэтому пол считается одной из самых быстро загрязняющихся поверхностей. В общем, есть смысл сегодня пройтись шваброй.
1: А в Испании сегодня начинается праздник Колумба – Фиестас Коломбинос. Его проводят в городе Уэльва, откуда Христофор Колумб в 1492 году отправился в свое первое плавание к берегам Америки. Несколько дней там проходят концерты, ярмарки и исторические реконструкции.
2: А вот представим себе Карибский бассейн. Багамы, Гаяну, Доминику, Ангилию, в конце концов. Звучит красиво и празднично там. Августовский понедельник. Сегодня будут карнавалы, шествия, уличные концерты. Покупаем билеты и летим. Ретро-ФМ Латвия, можно слушать и оттуда.
1: А еще сегодня в Бразилии день капоэры. Это боевое искусство появилось несколько столетий назад среди африканцев, которых привезли в страну в качестве рабов. Чтобы скрыть тренировки, элементы боя маскировали под танец. Сегодня капуэйра входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ну а впереди, после небольшой паузы, Юлио Иглесиас «Con la misma Pedra».
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV!
4: Nordkart, mana izvēle, Nordkart.
5: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
7: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
10: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.
11: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ЭХР.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: Hey, hey!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
17: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
16: Varu pagaidīt vakariņas.
18: Aizmirstam.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Точка FM.

0: Утренний экспресс на Ретро FM. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Сегодня, конечно, не четверг, то есть не рыбный день, но про рыбу есть история, так что четверга дожидаться мы с вами не будем.
2: Клёво!
1: В озеро Юглас выпустили больше 31 тысячи мальков судака. Такие зарыбления проводят, чтобы через несколько лет в озере стало больше взрослой рыбы. Это помогает сохранить баланс экосистемы и поддерживать рыбные запасы без ущерба для природы. Молодь привезли из рыбоводного хозяйства научного института БИОР. Кстати, судак считается одной из самых ценных пресноводных рыб. Он может вырастать больше метра в длину и весить до 15 килограммов. Хотя такие экземпляры, конечно, встречаются редко. А еще у судака очень хорошее зрение, поэтому охотиться он способен даже в сумерках и мутной воде. Так что вот, выпуская мальков сегодня, через несколько лет в озере Юглас, возможно, счастливых рыбаков станет намного больше.
2: Сматываем удочки, в общем. Сегодня клёва все-таки не будет. Через несколько лет надо возвращаться.
1: Да, надо подождать. Но а мы ждать не будем, ведь впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Латвийские семейные врачи назвали главную причину профессионального выгорания. В Минздраве заявили, что вопрос родильного отделения Балвской больницы не связан с реформой сети больниц. В прошлом году около 7 тысяч школьников из группы риска получили индивидуальную поддержку в учебе. Покупатели билетов на отмененный концерт Pitbull сохраняют право на возврат денег, несмотря на предложение посетить концерт Кельвина Харриса. На новой велодорожке в Имонте образовался провал из-за проблем с подземными коммуникациями. Водителям напомнили о штрафах за парковку на местах для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду.
4: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23.
1: В столице Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 23, плюс 24.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
5: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maxima.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто судьба.
1: Тельцы. Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью на счастливые случаи.
0: Близнецы. Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу? Причем никто даже не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.
1: Раки. Самоуверенность, а иногда и хвастовство, иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
0: Львы, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка другая, особенно чувствительных особей.
1: Девы, сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другую. День.
0: Весы. Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих. Возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
1: Скорпионы. Сегодня вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничивать себя, боясь, что ваша самоуверенность излишняя. Отнюдь, вы действительно очень многое можете себе позволить.
0: Стрельцы. Не позволяйте мыслям, а тем более чувствам, отражаться на вашем лице сегодня. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.
1: Козероги, вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.
0: Водолеи, грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
1: Рыбы, финансовая ситуация, в которой вы сейчас находитесь, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Latvija – kampaņa platežnih tehnologij.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро. 7:56 на часах. На календаре 3 августа, а в Даугавпилсе после 5-месячного перерыва снова открыли болотную тропу в парке Эспланада. Это один из самых необычных природных маршрутов Латвии. 1,5 километра деревянных настилов через настоящее болото. По пути оборудованы смотровые площадки и укрытия, откуда можно наблюдать за птицами и другими обитателями болота. Есть и более сложный участок для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим исследователем природы. Кстати, тропа была закрыта с марта по август не из-за ремонта. В это время там гнездятся птицы и доступ ограничивают специально, чтобы не беспокоить их в период выведения потомства. Теперь сезон завершился и маршрут снова открыт для всех желающих. Ну а мы двигаемся дальше.
2: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
3: Reklama. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir 1000 cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
8: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
10: Рики, 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Семейный врач, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнес Дзалпс заявил, что главная причина профессионального выгорания врачей не работа с пациентами, а бюрократия. По его словам, очереди на обследование нередко создают люди, которым они не нужны по медицинским показаниям. Причиной этого он также назвал излишние бюрократические требования. Вопрос о будущем родильного отделения в Балви возник не из-за реформы больничной сети, заявили в Минздраве, комментируя слова члена правления объединения больниц Балви и Гулбане Алиды Ване. Ранее она сообщила, что с 1 сентября в Балвской больнице прекратят принимать роды. В самом отделении больниц пояснили, что при нынешней рождаемости существующая модель родовспоможения в долгосрочной перспективе не является устойчивой. прошлом учебном году около 7 тысяч школьников из группы риска получили индивидуальную поддержку в рамках проекта Европейского социального фонда «Школа в сообществе», сообщили в Государственном агентстве развития образования. Предложение посетить концерт Кельвина Харриса вместо отмененного концерта американского рэпера Питбул нелегко.
11: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Hey, hey!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
15: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
16: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
15: Varu pagaidīt vakariņas.
17: Aizmirstam.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
18: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Покупателей билетов право на возврат денег. В Центре защиты прав потребителей напомнили, что каждый может либо принять предложенную альтернативу, либо отказаться от нее и потребовать возврата стоимости билета. На недавно открытой велодорожке в Рижской Иманте образовался глубокий провал. В Рижской Думе сообщили, что по предварительным данным причиной стали проблемы с подземными коммуникациями, а не дефекты строительства. За парковку на месте для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения водителю грозит штраф в размере 55 евро, напомнили в государственной полиции.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
10: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
19: На часах начала девятого с вами Елена Расухина и Александр Шунин. Мы сделаем все, чтобы ваша дорога по делам прошла легко. А впереди у нас свежие новости, классные шутки и любимая музыка.
4: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 08.09 на часах. Доброе утро. И как после вот этого предположения по любви не вернуться к нашей теме сегодняшней интерактива? А может быть, это действительно по любви флирт с каким-нибудь чат-ботом, чат-GPT, не знаю, Gemini, у кого свой. А вопрос заключается в том, мы ждем ваше мнение, точнее, мы собираем ваше мнение на номер WhatsApp 244-244-14. Является ли флирт с каким-то чат-ботом, ну, там, скажем, тот же самый чат-GPT, изменяет вашему человеческому партнеру. Ну, а пока поговорим о любви к вещам, гардеробу. В США стремительно набирает популярный сервис Speakle. Он работает следующим образом. В принципе, как Airbnb, только для гардероба. Дорогие платья, сумки, даже гаджеты не пылятся в шкафу, зарабатывают для своих владельцев $1000. И началось все с девушки по имени Кэт Фрайдей, которая вспомнила, что у нее есть ненужная фотокамера за $1500. Она когда-то купила, но так не научилась нажимать на кнопку. И стала ее сдавать в аренду по $150. Затем она добавила несколько платьев, а затем к ней добавилось еще несколько подруг, и все они теперь зарабатывают буквально тысячи. Выгода для всех. Ты не покупаешь дорогую вещь, а просто берешь ее на время попользоваться. И, в принципе, меняется отношение к гардеробу. Любая купленная люксовая сумка, например, больше не считается капризом или тратой, а прям полноценный актив, который может приносить своим владельцам деньги.
2: Я как раз подумала о том, что это же круто. Ты вкладывался в какие-то вещи, покупал, они все пылились, а теперь их можно использовать и на них можно зарабатывать.
1: Один вопрос. Зачем покупать, чтобы не использовать?
2: Это у всех есть такой грешок.
1: Да,
2: у всех,
1: скажем,
2: есть такой грешок.
1: Ты хочешь какую-нибудь брендовую дорогущую сумку
2: люксовую,
1: да?
2: А, в этом плане,
1: да?
2: Это другое дело.
1: Это хорошее желание. Ты наконец-то на нее зарабатываешь, ты ее покупаешь. Но неужели для того, чтобы положить на полку и все? Ну, это как-то странно. Хотя в жизни бывает всякое. Тем не менее, вот такой тренд Airbnb для вещей. А мы продолжаем собирать ваше мнение. Является ли флирт с чатом GPT каким-нибудь изменой или нет? 244-244-14. Присылайте или наговаривайте свои сообщения.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Новинка месяца на заправочных станциях «Виада». Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с картой «Виада Плюс», приложением «Виада Латвия» или приложением «Lidl Plus» XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках «Виада». «Виада» – выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: В Латвии стартовал новый этап чемпионата мира по ралли. На ралли в Финляндии экипаж Мартинша Сескса и Реннерса Францеса попал в серьезную аварию. До схода латвийцы шли на 5-м месте общего зачета. Однако на одном из спецучастков автомобиль несколько раз перевернулся после ошибки в повороте. Если механикам удастся восстановить машину, экипаж сможет вернуться на старт заключительного дня гонки и побороться за дополнительные очки на Power Stage.
2: В мировом футболе разгорается конфликт между FIFA и UEFA. Европейская футбольная ассоциация выступила с резкой критикой президента FIFA Джани Инфантино после истории с попыткой создать коммерческую компанию и привлечь миллиарды долларов частных инвестиций под права на чемпионаты мира. Хотя FIFA уже отказалась от этой идеи, UEFA заявила, что руководство организации утратило доверие футбольного сообщества и потребовало раскрыть, как готовился этот проект.
1: И еще одна новость из футбола. Криштиану Роналду впервые появится в художественном телесериале. Португалец сыграет самого себя в британской драме «Day O1S», посвященной закулисью футбольного бизнеса. Кроме актерской роли, Роналду стал одним из продюсеров проекта. Съемки сериала уже проходят в Лондоне, а главную роль исполнит британский актер Дэмиан Льюис, известный по сериалам «Родина» и «Миллиарды». Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: 8:21 минута, и мы продолжаем тему любви. Да, люди влюбляются в друг друга, это нормально. Люди стали влюбляться в искусственный интеллект, это вызывает вопросы. Например, в прошлом году в Японии 32-летняя девушка по имени Кану, женщина, какая разница, вышла замуж за чат-GPT, а до этого разорвала реальную помолвку. Причина? Виртуальный партнер по имени Клаус понимал ее гораздо лучше, чем живой человек. Там же в Японии... Тоже в прошлом году 53-летний Чихару Симода женился на 25-летней, в кавычках, девушке Мику из приложения Lovers. Lovers. И платит 17 евро в месяц за премиум подписку, чтобы каждое утро начинать с вопроса, что будем есть на завтрак. Вот нормально ли эти отношения?
2: То есть она тоже сгенерированная, да?
1: Да. Причем $17 в месяц она ему обходится. Ну, честное слово, гораздо дешевле, чем реальный человек. Но разве мы про деньги будем говорить, если речь о чувствах? Вопрос, который мы вам задали, нормально ли это общаться и влюбляться вообще в искусственный интеллект, заводить с ним какие-то виртуальные отношения, еще считаете ли вы такие отношения измены? 244-244-14, номер нашего WhatsApp, собираем мнение, и вот кое-что уже собралось.
2: Да, есть первое мнение, пишет Игорь. Какая это измена? Это же программа. Это как в компьютерную игру поиграть или кино посмотреть. Пока человек не начинает забивать на свою семью и жить только этим, вообще проблемы не вижу.
1: Есть такое мнение: для меня измена начинается не с физики, а с эмоций. Если мой муж каждый вечер пишет какой-то нейросети, делится переживаниями, говорит ей комплименты, а мне не говорит, какая разница, живой там человек или нет, мне было бы очень обидно, Анна, 42 года, написала.
2: Да, следующее мнение от Лины.
1: Доброе утро. Какая интересная тема для обсуждения. Мне больше хочется выразить опасения насчет искусственного интеллекта в целом. Человек становится чересчур зависим от технологий, забывая при этом о собственных интеллектуальных возможностях. Если ты флиртуешь с ИИ, то это скорее повод задуматься о том, чтобы предложить партнеру пойти к психологу, а не подозревать его в измене.
2: Ждем ваше мнение на номер 244-244-14 в WhatsApp. А мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, Леонид Агутин, «Летний дождь».
0: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-кредит.lv. SMS-кредит.lv. Эксперт в своем деле.
7: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
9: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
10: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
3: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. Skolaviktoria.lv.
11: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
12: Flow-up.
13: Flow-up.
12: Flow-up.
13: Flow-up.
14: Salīdzini, izvēlies plūsti augšup. Flow-up. LV.
15: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
17: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть всем новые поправки к...
18: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
19: Hey!
20: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
21: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
22: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
23: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
22: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
23: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
24: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
17: Закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
25: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее эхр.фм.

0: на Ретро FM «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! 8:32 на часах, 3 августа на календаре, и грибники сейчас могут порадоваться, потому что грибной сезон потихоньку начинается. И если вы собираетесь за грибами, специалисты советуют сначала смотреть не под ноги, а вокруг себя. По словам экспертов, белые грибы чаще всего растут в старых ельниках с черничником, в сосновых барах, на сухих возвышенностях и на опушках березовых рощ, если рядом есть ели и сосны. А вот подосиновики предпочитают совсем другие места – смешанные леса с осинами и березами, влажную почву и низины. Опытные грибники говорят, что хорошим ориентиром могут быть заросли крапивы и папоротника. Так что вот успех такой тихой охоты зависит не только от удачи, но и от того, насколько внимательно вы сами выбрали лес.
2: И берегитесь клещей.
1: Это да. Ну а впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Министр экономики призвал развивать производство для транспортной отрасли в Латвии. Жилье в Латвии признано одним из самых доступных в регионе, говорится в исследовании ООН. В Даугавпилсе более чем в два раза вырастет плата за муниципальное жилье. В Риге на 13% увеличились выплаты социальных пособий. До 5 сентября в Риге оборудуют новые пешеходные переходы. Отмена и перенос поездок стали самой частой причиной обращений по туристической страховке. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23.
1: В столице Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 23, плюс 24.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8:41, и хотелось бы познакомить вас с результатами одного любопытного международного исследования. Tolkill Research его провел, и результаты такие: 11% опрошенных сообщили, что у них были интимные или романтические взаимодействия с сервисами искусственного интеллекта, типа ChatGPT, Claude или Gemini, а еще 12% признали, что разговоры с искусственным интеллектом вызывали у них возбуждение. А почти половина опрошенных, 44%, уверены, что в будущем люди будут формировать более глубокие эмоциональные связи с искусственным интеллектом. Поэтому мы сегодня обсуждаем тему разговора. Вот флирт с чат-ботом – это измена или не измена? И как вы вообще к этому относитесь? На WhatsApp номер 244-244-14 вы отправляете свои сообщения с мнениями, а мы их воспроизводим в эфире.
2: И у нас уже есть еще несколько. Прислал Владислав из Риги. Иногда проще написать искусственному интеллекту. Он не осуждает, не смеется, можно просто выговориться. Но это не отношение, просто способ разгрузить голову.
1: А когда я был молодым, люди ревновали к соседу, теперь будут ревновать к компьютеру. Мир, конечно, меняется, но если дома все хорошо, никакой бот семью не разрушит. Владислав нам прислал вот такое мнение.
2: Инесса пишет: мне кажется, многие сейчас путают одиночество и любовь. С искусственным интеллектом комфортно, потому что он всегда отвечает так, как тебе хочется. Но в реальной жизни так не бывает.
1: Ирина не назвала бы эту переписку изменой, но, дальше цитата, если человек специально идет к искусственному интеллекту за романтикой, потому что в отношениях ее нет, значит, проблема уже существует, бот – это просто симптом.
2: Ну, а мы ждем вашей версии на номер 244-244-14 WhatsApp. А впереди, после небольшой паузы, FR David с песней Words. Не переключайтесь.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Переезд – дело хлопотное.
7: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sīru un jaudīgāku garšu. Īstiem sīra fani.

0: на Ретро FM. Утренний экспресс.
1: Утренний экспресс.
0: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: 8.53, доброе утро, здравствуйте. Скажи, Лена, пожалуйста, ты когда-нибудь обращала внимание, что старые вещи, казалось бы, такие вот застиранные уже майки, могут иметь невероятную стоимость, ценность именно?
3: Ну, скажем...
2: Не эмоциональную, а физическую, про деньги я говорю.
3: Скажем так, не скажу, что у меня дома хранится что-нибудь подобное.
2: А вот у жителя Калифорнии по имени Лорен Крайцер хранилось в шкафу старое одеяло Наваха, которое ему досталось от бабушки, и оно было настолько старое, настолько ветхое, настолько никому не нужное, что он даже вспоминал, как еще в его детстве бабушка подкладывала это одеяло, никому не нужно, кошке во время родов. Но почему-то вот не выкидывали, но опять же семейная реликвия, память о бабушке и так далее и тому подобное. Но однажды он включает телек, а там идет Antiques Roadshow, такое вот шоу. И показывают похожее одеяло и рассказывают о том, что оно стоит сотни тысяч долларов. Он побежал к шкафу и потом к экспертам.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр экономики Виктор Сваленес заявил, что Латвии пора отказаться от мысли, будто страна не способна производить продукцию для транспортной отрасли. По его словам, вместе с представителями Рижской думы, Рига Сатексма и Даугавпилского локомотиво-ремонтного завода обсуждалась возможность организовать закупки так, чтобы часть заказов выполнялась в Латвии. Латвия оказалась одним из лидеров региона по доступности жилья. Согласно исследованию ООН, латвийским семьям требуется значительно меньше годовых доходов для покупки жилья, чем жителям Беларуси, Литвы, Польши и большинства других стран Восточной Европы. Жителям муниципальных квартир Даугавпилса придется платить больше. С 1 октября арендная плата вырастет более чем вдвое. В самоуправлении объясняют это увеличением расходов на содержание жилья и необходимостью ремонта муниципального жилого фонда. В прошлом полугодии этого года выплаты социальных пособий в Риге выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 6 месяцев Рижское самоуправление выплатило 18,5 миллионов евро, что составляет 51% от предусмотренного на этот год финансирования. В разных районах Риги до 5 сентября планируют оборудовать новые пешеходные переходы. В самоуправлении отмечают, что это позволит повысить безопасность и сделать переход через проезжую часть более удобным. Сорвавшиеся планы поездок в этом году стали самой частой причиной обращений за выплатами по туристической страховке, свидетельствуют данные Swedbank. В первом полугодии 43% всех страховых выплат были связаны с отменой или изменением поездок. Это больше, чем число обращений из-за необходимости медицинской помощи, а также повреждения или кражи личных вещей.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
12: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
13: 9 утра. Большинство из нас уже добрались до рабочих мест. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И у нас начинается заключительный час нашего утреннего эфира. Впереди Смоки и Сиси Кетч. Поехали встречать это утро вместе.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: 9:10. 11:12, да, жизнь вперед летит, стремится утренним экспрессом, конечно же, и хочется сказать, не спешите, живите свое удовольствие, и вещи старые от бабушки доставшиеся, не спешите, выбрасывай тоже, потому что может
2: все
1: получиться,
2: пригодится.
1: Может и заработать получится, как это получилось у Лорена Крайцмера из Калифорнии, у которого долго-долго-долго и еще долго-долго-долго лет было бабушкино одеяло такое навахо.
2: Насколько я понимаю, семья было... считала его бесполезным.
1: Ну, абсолютно. И не первое поколение. Подкладывали даже под кошкины роды его. Но все равно как-то выкинуть рука не поднималась, потому что, ну, вот память о бабушке, там, про бабушки, про бабушки. В общем, что, почему мы об этом вообще болтаем? Потому что однажды этот Лорен включил телек, а там показывали очередной выпуск программы «Антик Роуд Шоу», где показали примерно такое же одеяло и назвали его стоимость в несколько сотен тысяч долларов.
2: Ничего все. Себе!
1: Глазак загорелось у него, по знаку доллара в каждом зрачке, он побежал в шкаф, достал одеяло, побежал к экспертам-антикварам, те ахнули, говорят, где ж ты был все эти годы, дорогой ты наш? Выяснилось, что это редкое одеяло 19 века, принадлежало вождю Наваха, его выставили на аукцион, торги продолжались 77 секунд. И цена выросла со 150 тысяч долларов до 1,5 миллиона.
2: Вот это одеялко.
1: Ну да, а Лорен, между прочим, жил на пособие по инвалидности, чуть больше 200 долларов, тяжко ему приходилось. А теперь, благодаря одеялу, раз он и миллионер.
2: Это...
1: такая жизнеутверждающая история. Покопайтесь у себя в шкафу, может быть, тоже что-то ценное найдете.
2: Например, одеяло Наваха. Ну, а мы покопаемся среди песен и выясним, что через небольшую паузу будет играть хай-фай с песней про лето.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Акции снаку нет, зилас ценас не парит.
5: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Фестиваль Summer Sound. Стиль и отсутствие стиля гостей фестиваля. Второй день.
2: У тебя есть руки, используй их. Ryanair ошарашил пассажирку грубым ответом.
1: Гастрономическая Мекка в Страупе. До нее готовы добираться даже самолетом.
2: Креветка-убийца, встреченная и в Латвии, несет угрозу всему Балтийскому морю.
1: Каждый час проверял Латвия ЛВ. Поступление в 10 класс в Риге глазами отца.
2: Пока дамы наслаждаются цветами в Покровской усадьбе, мужчины открывают столицу пивных традиций Литвы.
1: Латвийские баскетболистки Ю-16 завоевали Кубок Балтии.
2: Из-за обмеления Дуная Венгрия остановит единственную атомную электростанцию.
1: В Риге из соображений безопасности закрыт участок улицы Даугавпилс.
2: Наличие лекарств в аптеках теперь можно проверить онлайн.
1: Сборная Ю-18 по баскетболу заняла 14 место на чемпионате Европы.
2: Во сколько Латвии обходится подготовка ребенка к школе?
1: Начнут рассматривать дело о незаконном обращении с отходами. Ущерб около 1,8 миллионов евро.
2: В Южной Корее зарегистрирована рекордная температура воздуха.
1: На выборах в Сейм баллотируются 40 учителей от 12 списков. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: 9:31 на часах, и мы продолжаем зачитывать ваше мнение, присланное на номер WhatsApp 244-244-14. А тема дня сегодня: являются ли отношения с искусственным интеллектом изменой, если вы находитесь в отношениях с кем-то реальным, с человеком, например. Главное, чтобы потом искусственный интеллект не начал требовать элементы и делить имущество, написал нам Сергей.
2: Инна пишет: а если представить наоборот, муж часами переписывается с красивой виртуальной девушкой, говорит ей, какая она замечательная. Думаю, большинство женщин спокойно к этому не отнесутся.
1: А Сергей написал: жена знает, что я иногда болтаю с нейросетью, даже просит показать, что она мне ответила. Никаких секретов и никаких поводов для ревности. Ну, тут тоже сложный вопрос. Она мне ответила. Почему не он? Искусственный интеллект же можно настроить как угодно с ним общаться.
2: Вообще, да. Так, и здесь есть еще одно мнение, тоже успели написать. Ирена: для меня все очень просто. Если вы боитесь показать переписку своей второй половинке, значит, внутри уже понимаете, что перешли какую-то границу. Неважно, человек это или искусственный интеллект. Вот такие вот мнения у нас сегодня. Если вы хотите тоже прислать, присылайте на 244-244-14 WhatsApp. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Министр экономики предлагает передать государству доли Рижской думы в компании «Ригас Силтумс». В Ладоге построят новый завод, регион получит крупнейшую инвестицию и новые рабочие места. Латвии уже не обойтись без привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа, считают в Латвийской торгово-промышленной палате. В Риге цены на топливо снижаются, тогда как в Таллине и Вильнюсе продолжают расти. Возврат денег за билеты на отмененный концерт «Питбул» начнется 7 августа. Рижский национальный зоопарк перешел под управление «Ригас Межи». Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду.
1: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23.
2: В столице Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 23, плюс 24.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто судьба.
1: Тельцы. Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью на счастливые случаи.
0: Близнецы. Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу? Причем никто даже не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.
1: Раки. Самоуверенность, а иногда и хвастовство, иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
0: Львы, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка другая, особенно чувствительных особей.
1: Девы, сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другую. День.
0: Весы. Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих. Возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
1: Скорпионы. Сегодня вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничивать себя, боясь, что ваша самоуверенность излишняя. Отнюдь, вы действительно очень многое можете себе позволить.
0: Стрельцы. Не позволяйте мыслям, а тем более чувствам, отражаться на вашем лице сегодня. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.
1: Козероги, вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.
0: Водолеи, грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
1: Рыбы, финансовая ситуация, в которой вы сейчас находитесь, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Иди, которому туристы же натерли бюст. Бюст? Бюст натерли бюст, да. Ой. Просто вот на удачу его натирали. Ну, натирали,
3: понятное
2: натирали.
3: Дело, что и протерли.
2: С 1997 года, конечно, до блестящего такого цвета. И бюст на бюсте резко выделялся на фоне остальной поверхности памятника. В принципе, традиция споры вызывала давно. Феминисток так вообще критиковали за сексуализацию образа артистки. А весной минувшего года... художница Луз даже надела на бюст белый корсет с надписью «Вы заставляете нас носить доспехи». В общем, как бы то ни было, в рамках планового ухода за памятниками профессиональный реставратор восстановил естественную патину и вернул скульптуре первозданный равномерный оттенок, можно натирать по новой.
3: Или наоборот, не будут
2: никуда
3: надевать.
2: Не делась и уверена, что это приносит удачу.
3: А мне кажется, как раз-таки наоборот. Люди начинают протирать, потому что видят, что уже кто-то протер. И такие, а почему протер-то?
2: Разумеется.
3: А потому что на удачу.
2: Вот
3: такие,
2: он потер,
3: нам тоже
2: наверняка
3: надо.
2: У него все получилось, потру-ка и я. В общем, в любом случае, легендарная Далида выглядит безупречно, как и саундтрек нашего утреннего экспресса.
3: А он является «All of Me» от Сабрины. Его и послушаем.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро, на часах 9:58, и это значит, что самое время подводить итоги нашего интерактива.
2: Конечно же, сегодня мы интересовались вашим мнением по поводу того, является ли реальной изменой, считаете ли вы таковой, флирт с искусственным интеллектом, с каким-нибудь Клодом там, или Джемина, или чатом GPT, и в основном ваше мнение показали, что латвийское общество настроено осуждающе к подобным виртуальным отношениям.
1: Вот. Так?
2: Вот.
1: Да, такие вот пироги.
2: Вот такой факт.
1: Ну, а мы с вами будем потихоньку прощаться, потому что наше эфирное время подходит к концу. В 14:00 придет Катя Ерофеева и расскажет вам, кого сегодня поздравляет, а в 16:00 придет Эдмунд со своим вечерним променадом.
2: Ну, мы же встретимся завтра в 6 часов утра. Хорошего солнечного, теплого вам дня.
1: Услышимся завтра. Пока.
2: Пока.
3: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Чао, драуг. Те группа «The Soundboys». Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
7: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют. Японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваленес предлагает передать государству, принадлежащей Рижской думе, доли капитала предприятия «Рига Силтумс». По его мнению, это обеспечит компании единое управление и четкую ответственность. В Минэкономике также считают, что предприятию необходим собственник, для которого приоритетами будут снижение счетов за отопление для жителей Риги, эффективное управление и долгосрочные инвестиции. Латгала может получить крупнейшую инвестицию последних лет. Предприятие «Латвиас Финерис» готово вложить 300 миллионов евро в строительство нового деревообрабатывающего завода. Уже подтверждено, что для проекта построят отдельные железнодорожные подъездные пути с льготными тарифами. Латвия уже не сможет решить демографические проблемы без эмиграции, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. По его мнению, стране необходима четкая политика привлечения квалифицированных специалистов. На прошлой рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, а в Таллине и Вильнюсе выросли. В конце недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем следовали Вильнюс и Рига. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, где его цена превысила 2 евро за литр. Далее следовал Таллин, а самые низкие цены на дизель были в Риге. Компания «Билешу-сервис» сообщила, как обменять билеты на отмененный концерт «Питбул» или вернуть за них деньги. До 6 августа
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Hey, hey!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
8: Исключительно билеты можно обменять на концерт Кельвина Харриса. Возврат денег для тех, кто не воспользуется обменом, начнется с 7 августа. Рижский национальный зоологический сад вошел в состав предприятия «Рига Смежи». Как отмечают в компании, это позволит более эффективно развивать проекты в сфере охраны природы, экологического просвещения и организации качественного отдыха.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
8: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
14: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā to var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
2: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
4: Вот
2: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
4: Боже, зачем?
2: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
4: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
5: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Hey!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в малом зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
4: Hey, hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнейми полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслабе плюс 20-23. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-24 градуса.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: reklāmā. Акционерное общество «Латвия с кредитными полицией без программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 20-23. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
7: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
8: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Чао, друг! Те группа «The Soundboys». Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top! Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал...
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваленес предлагает передать государству, принадлежащей Рижской думе, доли капитала предприятия «Рига Силтумс». По его мнению, это обеспечит компании единое управление и четкую ответственность. В Минэкономике также считают, что предприятию необходим собственник, для которого приоритетами будут снижение счетов за отопление для жителей Риги, эффективное управление и долгосрочные инвестиции. Латгала может получить крупнейшую инвестицию последних лет. Предприятие «Latvijas Fineris» готово вложить 300 миллионов евро в строительство нового деревообрабатывающего завода. Уже подтверждено, что для проекта построят отдельные железнодорожные подъездные пути с льготными тарифами. Латвия уже не сможет решить демографические проблемы без эмиграции, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. По его мнению, стране необходима четкая политика привлечения квалифицированных специалистов. На прошлой рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, а в Таллине и Вильнюсе выросли. В конце недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем следовали Вильнюс и Рига. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, где его цена превысила 2 евро за литр. Далее следовал Таллин, а самые низкие цены на дизель были в Риге. Компания «Билешу-сервис» сообщила, как обменять билеты на отмененный концерт «Питбул» или вернуть за них деньги. До 6 августа включительно билеты можно обменять на концерт Кельвина Харриса. Возврат денег для тех, кто не воспользуется обменом, начнется с 7 августа. Рижский национальный зоологический сад вошел в состав предприятия «Рига Смежи». Как отмечают в компании, это позволит более эффективно развивать проекты в сфере охраны природы, экологического просвещения и организации качественного отдыха.
13: прогноз погоды
14: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Видимо, переменная облачность, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
13: Прогноз погоды
14: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
11: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
5: Бьетес Бьешу Парадизе.
6: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
7: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
6: Елена Рассохина и Александр Шунин с 6 до 10 на Ретро-ФМ.
8: Утренний экспресс.
9: Вместе с международной платежной компанией Декта.
10: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
11: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
1: Reklāma. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Видимо, переменная облачность, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
6: Вместе с акционерным обществом Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: «Привет в обед» и всем прекрасного настроения в этот солнечный день, понедельник. Меня зовут Катя Ерофеева, и я рада приветствовать всех, кто с нами на Retro FM Latvia. Будем знакомиться с вашими заявками в программе «Привет в обед», поэтому оставайтесь с нами, будет очень тепло.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Сейчас будем дружно поздравлять Егора Харитонова из Риги с днем рождения. Егор, в этот день ваша семья и друзья объединились, чтобы коллективно поздравить вас с днем рождения, а также пожелать неутомимой энергии, сил и вдохновения в решении любых задач. Быть счастливым, успешным и таким же неповторимым. С днем рождения вас и принимайте поздравления от семьи и друзей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
3: Flow up!
4: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
8: Это политическая реклама. Спонсор ООО Retro FM Latvia. Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Аллы Снегирёвой из Риги от подруги Оксаны М. Алла, принимайте приветик и пожелания хорошей рабочей недели, солнечного настроения и все успевать. Оксана, спасибо вам большое за заявку и вам тоже пожелаем замечательного дня.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Программа по заявкам «Привет в обед» близится к своему завершению. И спасибо всем, кто нам написал и передал свои приветики и поздравления. И мы вновь услышимся завтра. Как и прежде, адрес для ваших посланий – retrofm.lv. Ну а теперь буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: pēc jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Видимо, переменная облачность, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Rimi Zemoceanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение.

0: Сравнивая с умом. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».
5: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
6: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваленес предлагает передать государству, принадлежащей Рижской думе, доли капитала предприятия «Рига Силтумс». По его мнению, это обеспечит компании единое управление и четкую ответственность. В Минэкономике также считают, что предприятию необходим собственник, для которого приоритетами будут снижение счетов за отопление для жителей Риги, эффективное управление и долгосрочные инвестиции. Латгала может получить крупнейшую инвестицию последних лет. Предприятие «Latvijas Fineris» готово вложить 300 миллионов евро в строительство нового деревообрабатывающего завода. Уже подтверждено, что для проекта построят отдельные железнодорожные подъездные пути с льготными тарифами. Латвия уже не сможет решить демографические проблемы без эмиграции, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. По его мнению, стране необходима четкая политика привлечения квалифицированных специалистов. На прошлой рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, а в Таллине и Вильнюсе выросли. В конце недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем следовали Вильнюс и Рига. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, где его цена превысила 2 евро за литр. Далее следовал Таллин, а самые низкие цены на дизель были в Риге. Компания «Билешу Сервис» сообщила, как обменять билеты на отмененный концерт «Питбул» или вернуть за них деньги. До 6 августа включительно билеты можно обменять на концерт Кельвина Харриса. Возврат денег для тех, кто не воспользуется обменом, начнется с 7 августа. Рижский национальный зоологический сад вошел в состав предприятия «Рига Смежи». Как отмечают в компании, это позволит более эффективно развивать проекты в сфере охраны природы, экологического просвещения и организации качественного отдыха.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, видимо переменная облачность, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
9: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Ретро FM Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну и как у вас прошли выходные? У меня выходные прошли между пляжем, между телевизором, потому что было столько интересного на эти выходные, финал мировой лиги, и, ну просто я как волейболист на домнике, я не мог это дело отпустить на самотек. Я сидел и смотрел, и болел вовсю, да. Ну, естественно, вкусные напитки, их никто не отменял, да, так же, как хорошие сигары. Вот как-то вот так это все дело и прошло. А почему я заговорил про телевизор? Потому что на выходные был установлен новый рекорд, люди добрые. Установил его один польский пан. Зовут его Бартоломей Кубковский. Это польский ультрамарафонец. Знаете, что он сделал? Ну, я думаю, вы уже в курсе. Он переплыл Балтийское море сам, без ансамбля, как говорится, один. Сам переплыл и без остановок, без сна. И что самое, на мой взгляд, самое вообще такое сложное, это без касания лодок поддержки. Он переплыл вот это самое наше с вами любимое Балтийское море, которое не самое теплое, как мы знаем, да? А от Швеции до Польши. Плавание длилось около 55-56 часов. Вы представляете? Без сна и без отдыха, да? И дистанция составляла где-то от 160 до 170 километров, там, ну, плюс-минус. Вот. Ну, а как это он, ему удалось? Это ему удалось, кстати говоря, только с пятой попытки. Было 4 неудачных попытки, и несколько раз он сходил с дистанции и из-за погоды, и за 11 километров последний раз он сошел из-за усталости, но удалось... Ядритовой косени. Удалось переплыть Балтийское море. Учитывая, что я на выходные залез в воду и попробовал поплавать, ну, я скажу, что, ну, не самая теплая вода, но я такой вообще мерзлячий, мне нравится тепленькая такая, где-то 28-26, вот это мое, да, где-нибудь там на островах, вот в таком плане. А тут Балтийское море. Ну, правда, дяденька, когда я видел по телеку, когда поляки показывали, как он выходил на берег, ну, он вышел по правилам, чтобы установить рекорд, он должен был самостоятельно выйти на берег. Он вышел, встал на четвереньки, постоял чуть-чуть, отдышался, встал и поднял руки. И тут грохнули овации. Ну, я просто... Я снимаю шляпу перед этим человеком, потому что вот это характер, вот это физика, вот это желание. И как это раньше у нас...

говорили, воля к победе, да, вот, ну вот что-то такое. Но вдумайтесь, 56 часов без сна и переплыть Балтийское море. Цепурност, как говорят у нас в таких случаях.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
4: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
7: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
8: Izvēlēties savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – echr.fm.

Композиция называется «Cover My Blues». И как вы думаете, почему она прозвучала в эфире? Вы знаете, выходные еще были ознаменованы тем, что, как-никак, первое число, это еще и первая суббота августа была, а первая суббота августа – это Международный день блюза. И вот тут можно сказать, что я оторвался по полной программе. Во-первых, конечно, мы там поиграли, поджемили, помузицировали. Ну и еще раз говорю, что сигары были хорошие, напитки тоже, поэтому джем получился классный. По блюзу так хорошо поиграли. Но что такое блюз по определению? Ну, я же не буду вдаваться, скажем так, в какую-то такую, ну, глобальную теорию. Один умный негритянский исполнитель блюзовый сказал в свое время, что блюз – это когда хорошему человеку плохо. Вот тогда получается блюз. Ну, а если вспомнить старый добрый диалог, маэстро, что такое блюз? Представьте, юноша, ваша женщина ушла, собака околела, пиво кончилось, гитара расстроилась и вообще сломалась. А вы берете ля минор и начинаете рыдать. Ну вот примерно так можно характеризовать, ну, такую эмоциональную составляющую блюза. Но учитывая, что я к блюзу отношусь очень неравнодушно, я вам за сегодняшнюю программу еще парочку раз эти композиции в стиле блюз поиграю, да. Можете меня осуждать, можете ругать. А, кстати, вот на 244-244-14 киньте мне ваш любимый блюзовый исполнитель. Любите ли вы блюз? Может быть, у вас есть какая-нибудь блюзовая песня любимая? Вот давайте на эту тему сегодня и погутарим. А вот человек, который лучше всех играет блюз. Старый добрый приятель Евгения Маргулиса. В песне.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Судя по всем внешним признакам, народу блюз, так сказать, по барабану, мягко выражаясь. Но в основном, наверное, все-таки мы попсу больше любим, да? Ну, почему бы и нет? Ну, о вкусах не спорят. Но три имени, которые пришли мне сюда на 244-244-14, меня порадовали. Народ знает, кто такой Джон Мейл. Это классно. Народ знает, естественно, и помнит Гэри Мура. Тоже шикарно. Но и вот меня удивило лично, потому что это, ну, я называю это блюзмен на любителя Джо Бонамасса. Хотя это один из тех чудо-мальчиков. Помните, его в 14-летнем возрасте на сцену вывел не кто-нибудь, а сам Эрик Клэптон. Но вот этот мальчик рос, играл и стал суперзвездой. Да, ну вот смотрите, три фамилии мы с вами выяснили. И то, как говорится, хлеб. Ну, давайте попопсим немножко.

0: Слушайте, должен наступить на горло Нине, потому что Алексей Павленко пришел, и он меня удивил. Йохайде, он знает, кто такой Маттио Харвисто? Это финский музыкант, у которого совершенно потрясающий блюзовый голос, и он тоже, кстати говоря, поет блюз. Да, Алексей, молодец, молодец. Ну ничего, так, люди добрые, у нас до конца часа осталось все да ничего, а посему реклама, краткая композиция, и Алексей во всей красе будет улыбается. Погода-то хорошая, Леша, а? Загадочно улыбнулся.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатам и интересам к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Эдгар Ринкевич еще не принял решение, подписывать ли поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, против которых выступает Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания. Предполагается, что изменения помогут увеличить долю товаров латвийского производства на полках магазинов, принадлежащих иностранным торговым сетям. Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает возобновить программу предоставления вида на жительство за инвестиции, но на более жестких условиях и с более крупными взносами в государственный бюджет. По его словам, прежняя программа не достигла поставленных целей, поскольку привлекала лишь до 200 инвесторов в год, а поступления в бюджет были незначительными. Союз зеленых и крестьян призывает отменить реформу больничной сети. На прошлой неделе правительство утвердило переход к трехуровневой системе больниц, многопрофильным, региональным и местным. Одним из главных критиков реформы стал министр экономики Виктор Сваленис. В свою очередь, премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что главная проблема здравоохранения заключается не только в финансировании, но и в нехватке медицинских работников. В системе ЭВСЛИБА планируется скрыть исторические сведения о ранее диагностированных психических расстройствах. Как считают в Минздраве, это поможет снизить риск дискриминации пациентов. Проект правил вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Возврат денег за билеты на отмененный концерт американского рэпера Питбул начнется на следующей неделе и будет происходить автоматически. До этого времени билеты еще можно обменять на концерт Кельвина Харриса, который состоится в четверг. На концерт Питбул было продано около 40 тысяч билетов. Жители Латвии все чаще отправляются в лес за грибами и ягодами, однако спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям. С начала года государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 сообщений о заблудившихся в лесу. Для их поиска все чаще используют дроны.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Видимо, переменная облачность, ветер слабый. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
7: Категорический привет из студии Ретро-ФМ Латвии. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем радио.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:17.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Ну, заглянув в календарь, я понял, что выходные все-таки были побогаче на различные поводы и интересные факты, интересные даты. А вот что касательно 3 августа, то мало того, что это понедельник, да, вроде как говорят, день тяжелый, но самый тяжелый день завтра будет рабочий. Это сегодня это так. Сегодня это вступление. Вот, то сегодня что можно выделить? День арбуза и день поцелуя в зеркало. Ну, это вообще какое-то извращение, в моем понимании. Да, ну да ладно. Что еще интересного? О, 3 августа 1492 год. Началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет. И было это 534 года назад. Что наоткрывал потом... Да, молодец. 1795 год, 3 августа, была основана Парижская консерватория, одна из самых старых в Европе, если не сказать в мире. Ну, что еще интересно было? А, люди добрые. 3 августа 1778 года открылся Миланский театр «Ла Скала». Причем открыли его постановкой оперы Антонио Сальери, признанная Европа. Но мне раз в жизни удалось побывать в Ла Скале, и я вам скажу, что если с внешней стороны, скажем так, с улицы ты идешь, думаешь, ну ерунда какая-то, библиотека, что-то такое, вообще проходишь мимо, ничего не понимаешь. Но когда ты открываешь дверь и переступаешь порог, тебя овладевает такой легкий трепет, такого благоговения перед этим... театром, да. На всю жизнь останутся эти эмоции, никуда не денутся. Ну, что еще? Ну, там еще парочку дат, о которых я вам потом расскажу. Но я предлагаю после следующей композиции вернуться к теме блюза. Тем более, что у нас пошла еще обратная связь по теме, как говорится, блюз-мюзика.

Вот какие музыкальные страдания от Джона Мейла и от Гэри Мура. Это такой вот интересный вариант, когда они вдвоем, что называют, музицируют. Ну вот, любопытно, пришла, ну, ватсапка, скажем так. Добрый день, хорошего эфира и настроения, спасибо. И блюз, и джаз интересно послушать, слух ласкает, но, думаю, иногда мы все были исполнителями джаза и блюза, когда сами себе напевали разные звуки, похожие и на блюз, и на джаз. Это, наверное, в нас заложено природой, когда разные сочетаемые, иногда несочетаемые звуки вдруг начинают интересно звучать. Это вот Людмила такую прислала нам заметку. Добрый день, к блюзу вообще-то равнодушен, но знаю, что был такой Джордж Бенсон, пишет нам Володя. Да, Володя был и есть, и продолжает играть. И, кстати, одну из композиций в исполнении Джорджа Бенсона, она стоит у меня в плане, и вы ее сегодня услышите. Ну, а что касательно блюза вообще, почему его народ любит, а иногда почему-то он даже и рыдает под него, особенно если понимает текст, о чем поют. Если народ хорошо исполняет, то почему бы и нет? Ну, бывают эмоции такие. Ну, а если цинично говорить, то блюз нравится людям по той же причине, по которой нравится жаловаться на жизнь. Приятно, безопасно и не требует особых усилий. Ну, это блюз, когда ты грустишь красиво с гитарой, да. Они обычно, когда в троллейбусе едешь, там до зарплаты денег хватает, йогурт тебе просроченный всучили, ну, как-то вот, да, а ты грустишь красиво с гитарой. Ну, и музыка вообще превращает бытовую тоску в эстетическое переживание. Человек думает: I love you, baby, baby, you miss you. И ты думаешь: мать твою, как он красиво поет, как он красиво. Да. Ну и еще одна тема. Это три аккорда, простые аккорды. И чем проще музыка, тем, так сказать, фундаментальнее она звучит. Ну, если так пошутить, то можно сказать, что блюз – это музыкальный фастфуд. Быстро, понятно. И главное, мозг не напрягается. Есть четкий ритм. Если вы запоминаете еще какие-то слова и подпеваете, то вообще вы уже без пяти минут блюзмен. Но блюз бывает не только плачущий, медленный. Ну вот такой прирокованный, можно сказать, вариант.

Как красиво страдает человек, а? Let him go, let him go. Да, ну, как сказал один американский музыкальный критик, блюз — это легальный способ ныть. Ну, если в обычной жизни ты начинаешь жаловаться и ныть, люди поворачиваются и уходят, то в блюзе все наоборот. Чем больше ты ноешь, тем больше тебя слушают. Ну просто послушайте, меня бросила женщина, украли собаку, сломалась машина. Ну это абсолютно, вот она ушла, let him go, пусти его, пускай он уходит, да. И все думают, ядрит твой косень, какой глубокий артист, а? Как поет, как страдает. Официальный способ страдать с гитарой. Одно из определений блюза.

0: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
1: Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
5: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
8: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
9: Вечерний променад.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
10: На «Retro-FM Латвия».
12: На этом блюзовое вкрапление этого часа завершено. Поплыли в море попсы. Bob Sinclair. Ух!

Hey, love me do. Именно 3 августа эта песня. Правда, 1963 года, в 1963 году, вернее, эта песня последний раз прозвучала в клубе The Cavern или Пещера. Именно 3 августа 1963 года The Beatles последний раз выступили в клубе Cavern. И, кстати говоря, который стал когда-то их взлетной площадкой. И вот они прощались с этим местом. И эта песня тоже звучала. Но это еще не все. Какой-то 3 августа – это непростое число для битлов. Сэр Пол Маккартни, в то время он еще не был сэром, он был просто Полом Маккартни, он организовал группу. И 3 августа 1971 года была сформирована новая группа, которую он назвал «Wings» – «Крылья». В команду вошли жена музыканта Линда, бывший гитарист группы «Moody Blues» Дэнни Лейн, виртуоз, кстати, шикарно просто играл джентльмен, и ударник-американец Дэнни Сейвелл. А всех остальных Пол Маккартни привлекал, что называется, по сессионному принципу, пока не сформировал золотой состав группы «Wings». Почему я выбрал эту композицию, не знаю. Уж больно характерно для того периода.

0: Алексей прислал WhatsApp-ку звуковую, что, говорит, думал когда-то, что это ранний Битлз какой-то малоизвестный. Нет, Алексей, это ранний Wings, это начало великого пути Пола Маккартни со своей супругой в одной группе. Да, хороший был коллектив на самом деле, жалею, что не поехал на концерт, когда они были в Швеции. Ох, жалею.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
0: Как написал нам наш постоянный радиослушатель Олег, хорошо зашел Винкс. А как Синатра?

Вы знаете, мне попался под руку перевод этой песни Игоря Губермана. Вкратце звучит так. «Когда я был тугой, худой, упругий, и круто все проблемы укрощались, под утро уходившие подруги тогда совсем не так со мной прощались».

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Узнай вайрак. Майскафейницас.лв.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого.

0: Пола и его подключения. И в финале «Чистый пол Эстри». Это он, твой бетон. Гридас Юнс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и «Билишу сервис».
2: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Эдгар Ринкевич еще не принял решение, подписывать ли поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, против которых выступает Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания. Предполагается, что изменения помогут увеличить долю товаров латвийского производства на полках магазинов, принадлежащих иностранным торговым сетям. Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает возобновить программу предоставления вида на жительство за инвестиции, но на более жестких условиях и с более крупными взносами в государственный бюджет. По его словам, прежняя программа не достигла поставленных целей, поскольку привлекала лишь до 200 инвесторов в год, а поступления в бюджет были незначительными. Союз зеленых и крестьян призывает отменить реформу больничной сети. На прошлой неделе правительство утвердило переход к трехуровневой системе больниц, многопрофильным, региональным и местным. Одним из главных критиков реформы стал министр экономики Виктор Сваленис. В свою очередь, премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что главная проблема здравоохранения заключается не только в финансировании, но и в нехватке медицинских работников. В системе ЭВСЛИБА планируется скрыть исторические сведения о ранее диагностированных психических расстройствах. Как считают в Минздраве, это поможет снизить риск дискриминации пациентов. Проект правил вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Возврат денег за билеты на отмененный концерт американского рэпера Питбул начнется на следующей неделе и будет происходить автоматически. До этого времени билеты еще можно обменять на концерт Кельвина Харриса, который состоится в четверг. На концерт Питбул было продано около 40 тысяч билетов. Жители Латвии все чаще отправляются в лес за грибами и ягодами, однако спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям. С начала года государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 сообщений о заблудившихся в лесу. Для их поиска все чаще используют дроны.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Видимо, переменная облачность, ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
6: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе на волнах Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Друзья мои, так как-то вот этот понедельник уже моя трудовая деятельность потихоньку входит в свою финальную часть. Тяжелый день понедельник, правда? Ведь хороший день Мандой не назовут. Я думаю, что это верно кто-то сказал из великих. Ну, давайте отдадим дань Международному дню блюза. Последнее на сегодня вкрапление блюза в эфир Retro-FM Латвия. Ну, давайте пострадаем немножко. Вспомним свою личную неустроенность. Гада, который мешает нам жить. Какого-нибудь, ну, начальника, который вам не поднимает зарплату. Ну и все такое. Под блюз хорошо пойдет.

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Retro FM. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Retro FM.
4: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в «Лидл». Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез «Ориджинал» 855 миллилитров 3,59. «Лидл» стоит того.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Билетес Бешу Парадизе.
9: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Дрогос скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Дрогос. Почувствуй красоту.
10: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
11: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv.
12: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
13: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее эхр.фм.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Знаете, сегодня в итальянском цеху у меня будет очень нестандартная композиция. Называется она «E penso a te» – «Я думаю о тебе». И исполнять ее будет Алессандро Питони, ну, под чутким руководством Папика. Это такой атомный дуэт получился, что я просто не в силах далее это держать у себя в загашнике. Надо поделиться с народом. Ну, и это все из огромного, скажем так, из огромного количества песен, которые объединены под общим названием «Трибют для Лучио Батисты». Ну, могу напомнить, кто такой Лучио Батисты. Это один из самых влиятельных итальянских певцов и композиторов 20 века. Автор 18 студийных альбомов, продал свыше 25 миллионов пластинок и радикально изменил звучание итальянской поп-музыки, кстати. Ну, что касательно каких-то интересных фактов о нем, запросто могу вам парочку подсказать. Он был очень скрытым артистом. Батисти почти не давал концертов и интервью, а в 78 году вообще официально заявил, что будет общаться с публикой только через музыку, и полностью исчез из медийного пространства. Да, кстати, он был самоучкой. Да. Он сам освоил игру на гитаре и лишь изредка получая советы от знакомых, и что сформировало его вот такой уникальный стиль и абсолютно не похожий ни на кого. К сожалению, Лучио Батисти ушел в мир иной в 1998 году, но наследие его, которое он оставил, это, я думаю, это стоит изучить. Ну вот, в частности, хотя бы вот это произведение. А если понравится, зайдите в сеть и поинтересуйтесь. Получите массу удовольствия, если, конечно, вы любите итальянскую музыку. E penso a te. Что я не делаю, я все время думаю о тебе.

0: FM Latvia.
1: О, народ проникся итальянской музыкой. Песня называлась «E penso a te», и это Лучио Батисти, автор этого произведения. Зайдите в сеть «Лучио Батисти» и получите много интересного музыкального материала.

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV!
1: Reklama. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Biezpienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami. Atlaide līdz 40%. Rimi.
2: No sākuma tu mēģināji izdarīt gailes. Tad tu mēģināji izdarīt reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
3: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
4: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
5: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
8: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
9: Вечерний променад.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
10: На ретро-ФМ Латвия.
12: Знаете, уже время, как говорится, пора потихонечку уже удочки сматывать и закрывать на сегодня свой радиотеатр. Да. А, кстати, о радиотеатре. Вы знаете, что на радио Нью-Йорка 3 августа как раз-таки в 1922 году далеко, мама ты мия, они применили первый в мире звуковой радиоэффект. Знаете, что они сделали? Они двумя кусками дерева имитировали такой хлопок, хлопанье дверью. И вот этот факт зафиксирован в истории, что это первый в мире радиоэффект. 104 года назад это было, 3 августа 1922 года. Так что мой радиотеатр, так сказать, это вот последствия, можно сказать, всех этих нововведений, которые постепенно вводились в радио как таковое.

Ну все, люди добрые, будем прощаться. Я свое дело на сегодня сделал. Знаете, не знаю почему, но как-то вот пришло сегодня ко мне вот такое вот изречение от Луи де Фюнеса. Неважно, есть ли у тебя стиль, репутация или деньги, если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь. Глубоко сказано, правда? Хорошего вам вечера. Only позитив, только позитива. До завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Лизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Лабден. Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā, un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Видимо, переменная облачность, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7:20.
1: Reklāma. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: 7:40.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Вид зима, переменная облачность, ветер слабый. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21

0: 23 градуса. В Даугавпилсе разокнее красливый плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, видимо переменная облачность, ветер слабый. В Репе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков, температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков. Вид зимы переменная облачность, ветер слабый. В Риепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Плюс 22-25. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 22-25.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.